Хэнчэц Борис Лятошинску, Ромео ев Джульет Нвагахамбаин сюита, катарец Украинаи радио ев Эрустатестян симфоник Нвагахумба, дирижер Владимир Гнедаш. Рачия Меликьян, концерт Нвирум, Дашнамури ев симфоник Нвагахамби хамар, катарумен Шушан Хакопьяна ев Арменакоп Нвагахумба, дирижер Рубен Асатрян.